0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
0: Full master.
1: В перчатке, стальной леденящей хваткой, сцепила ж... Hey.

0: вообще-то. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактиме. Вкусно. Видишь меня, пиши сад как. Ролики слепят как
1: Спанкинг.
0: Да я орел, это
1: Сак дик.
0: Да я король, это
2: Сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
4: О, мастер.
3: Я на кис, ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Вот Эйно. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300
0: бакс. Мой сервер топик, как точка.
3: Мой данжен. Пиздатый точка.
0: Честь.
6: Я закоптил эту
4: Ass.
0: Изи.
6: Да я люблю шарик.
4: Лейс.
6: У меня есть люди.
4: Next door.
6: Мы как дрищины.
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
5: 5-8.
3: Скачивайте.
4: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
4: Данжен.
3: Самые крутые.
4: Лейс.
3: Самые быстрые.
4: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
4: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
6: У меня много.
4: Тестинг.
6: Ведь у меня много.
4: Фингер.
6: На хвосте.
4: Лей.

0: Ladies first.
1: Если ты захочешь.
2: Fisting anal turns me on.
1: Я буду.
2: Boy next door.

0: второй
1: отец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick. Four master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
2: latex gloves.

0: Эту ночь свало майка.
1: Горько семена.
0: Покраплю сугроб.
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
1: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
1: dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. Это бренно. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
1: Master.
0: Как

0: Еще что? Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
2: Этой ночью
3: suck some dick.
2: Горько жди меня. Покраплю сугроб. И дай мне
3: stick finger
2: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Dungeon latex.
2: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Объясните мне, что такое
3: бой.
2: Кто это человек, что окружает всех?
3: Next door.
2: Давай сядем у костра, соберемся в
3: dungeon.
2: Давай поговорим.
3: It's so fucking coming.
2: Хочу, чтобы как в книжке.
3: Сак.
2: Черные делишки.
3: Fucking slaves.
2: Мелкие воришки. Чувствовать
3: fat cock.
2: Продано, братишки. Что сейчас?
3: Бой.

0: big bad cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Oh. Anal.
2: The semen cock.
0: Big bad cock.
3: Малые красавицы.
0: Без
3: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing. Как
0: поительный в России.
2: Big bad cock. Как
0: упоительный в России.
2: Big bad cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
2: фистинг.
3: И только
2: бандидж
3: в голубых глазах.
2: Торта.
0: Как упоительный в России.
2: Big bad cock.
3: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fantasies.
3: Ну что тебе, мои
0: фанслэйси.
2: The semen.
3: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
2: Как
3: упоительный в России.
2: Big bad cock.

0: o sky, любовь.
1: Dark fantasies.
0: Ну что тебе, мои...
1: The semen.
2: Fucking slave.
0: На том этом свете буду вспоминать я...
3: Billy Harrington.
1: Cock.
0: Упоительный в России...
1: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
1: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
1: Big bad cock.

0: бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я третьей ночи и понял, что
1: I'm fucking coming.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
2: Next door.
3: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
2: My ass.

0: bag next door.
1: Fuck me.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Say, wee, wee, wee, wee, wee.
5: Do you like what you...

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Макаб.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Мой
1: Fat cock.
0: Гладит у доски.
1: Fisting.
2: Boy.
0: Ахуй. Штопает.
1: My ass.
0: Три. Hot Красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
0: Тоже три. Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.
0: Как быть нам?
1: Гей,
0: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Май, бой.
0: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
1: Гей, сэр!
0: Был бы...
1: Next door, бой.
0: Неплохо очень.
1: Fisting my ass.

выворачивает фингер из So horny. Gay. Ты приехал на новый лук. У тебя такие слабые. Бабушки. Ник. Расскажи мне.

0: Запах дейсу с ума много народу.
1: Anal. Do anal.
0: Boy. Кунтай, что старинный.
2: Dance. Come
0: on. Тебя знают даже.
2: Big Darth Maul.
0: У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?

0: ass.
1: Просто доверься.
2: Master.
3: Я пред тобой.
0: Coming.
3: И для тебя.
0: Suck some dick. 300.
3: Пустяк. Что-то
0: с my ass.
3: Итак.

0: Dungeon, dungeon. И
1: сводит boy next door. Сума невыносимо. Твоих касаться, но Dick.

0: for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies.
1: Gay party.
2: Встретиться проблема трудная.
0: Cool dungeon.
2: Вертится.
3: Ganging up. Ganging up.
2: Летит.
4: The semen ass.
2: Суматоху.
0: Sex.
2: Нелегко, нелегко.
0: Lube it up.
4: My.
2: Звенит январская.
1: Suction.
0: Coming.
2: Супруга.
0: Master.
2: Дунжин. И шумят.
1: Fucking slay.

0: It's dipping my ass fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей-парня.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Looping up my
2: waves.
1: Сидит январская
2: Suction.
0: Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
2: Waves.
1: Не видят люди.
0: Game party.
3: Oh, shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Game party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
3: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
2: fuck you.
1: Но в суматохе
0: sex
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: Fisting.
1: Да легко.
0: Penetration penis.
1: Да легко.
0: Master.
1: Карты пицца. Только голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Целиком. Всех там.
0: Make me

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: Swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Eight different penetration sounds.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Таким огромным, огромным.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперегод. Кричат с тех пор, отдай

0: меня просто уже лет. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дюэйно.
0: Так.

0: Сильно пачкаю лаве, меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.
0: Под...

0: Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Данжель.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команда, я пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, брother. Я не поддерживаю.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик

0: as we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Nice hit.
1: Не потеряй его.
2: Huh? Yeah, smart ass.
0: Come on, let's go.
1: И в январе пусть бьется серый
3: бой
1: к нему
3: next door.

0: Привести стойничный.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоих глазах не потеряй его.

0: страх,
1: Dungeon.
0: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись
2: as we can.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхала от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёрта и эльфа
2: фистинг anal fucking ass.
1: Когорты
2: Лейс.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Лейс.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
1: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks. 300 bucks.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key.

0: σακούλα
1: master
0: να το ζήραμ
1: σήμενο
0: Солнечный свет уже купается
1: с именно
2: Fisting my ass
0: На моем огне Но сердце спит мое
2: Latex glove
0: Ночь полнолуние
2: Fisting
0: Но Ночью особенно верю
2: Gay sex
0: Или

0: Hanukkah.
1: Пальцы любимого тихим движением. Spanking ass. В нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
1: Белой скульптурой.

0: девочка в
1: cause of detention.
0: Ты была самой лучшей девочкой в
2: dungeon.
0: Ты была самой лучшей девочкой в

0: smell my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
3: Нам нужно... The semen. Нам...

0: Намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage,
0: это просто
2: spanking,
1: anal sex,
0: мировоззрение, быть против
1: master
0: не значит быть против
1: dungeon,
0: я люблю
1: dungeon
0: за запах черных
3: семен,
0: не дам нажиться на моих я в золотистых
3: bad cock, come
1: man
0: со мной рядом, мой сушок, когда мне было только
1: 3 месяцев,
0: я хотел
1: ask,
0: когда исполнилось
1: тема, come
0: сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья с
1: gay boy,
0: как я смог выбраться мой сушок, когда мне было только
1: 3
0: месяцев, я хотел
1: ask,
0: когда исполнилось
1: тема,
0: come сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: с gay boy,
0: как я смог выбраться выступая в
1: boy next door,
0: я не могу
1: coming,
0: я в себе уверен, снова пахну лучше
3: семен,
0: как
1: boy
0: попал сюда, кто открыл
1: boy door,
0: я меланхоличный утерянный среди
3: the semen,
0: я в полной
1: anal
0: dick совсем один вокруг меня, как скотин, я не ищу среди
1: ass
3: семен,
0: как лед
1: лабиринт
0: мой сушел, когда мне было я хотел
1: ask,
0: когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: sucking,
0: как я смог выбраться мой сушок, когда мне было только
1: 3 месяца,
0: я хотел
1: ask,
0: когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: sucking,
0: как я

0: много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: что это?
1: Why come? Stick finger.
0: Туда.
1: So deep.
0: Навсегда.
2: Bang it up.
0: Навсегда.
2: Bang it up.
0: Навсегда. Время как.
1: Bad cock.
0: Улетает вдаль. Только.
1: Latex club.
0: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
1: ERNC.
0: Только.
1: Lube it up. I don't like what you see.
0: Я устал от...
3: Wait.
0: Я устал идти. Я устал искать.
3: Pull him on me, we...
0: Я хотел...
3: Goodbye.

0: Boy Next Door.
1: Полоборота. Бой в луче ночного.
0: Dungeon.
1: Так само случилось вдруг, что
2: some dick.

0: Мастер.
1: Приговор брошен
0: Плейтест.
1: Игрокам, главным
0: Dungeon.
1: Врагам.
0: Снэкстер
1: развеял в прах.
0: Текст
1: всегда в моих руках. Суждено
2: нашим
1: мне.

0: Macabre.
1: Мой друг, ваши
2: фингеры,
1: господа,
2: ass,
1: мой радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь удастся.
2: Van.

0: Universal.
1: Deep.
2: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
2: Там, где они всегда...
0: Gay party. And.
3: Really.
0: Suck some dick.
3: Stick
0: your finger.
2: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow call.
2: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
3: And.
0: Really.
3: Two fat cocks.
0: Stick your finger.
4: That's amazing.
0: Come.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: Как?
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
0: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Yes. Вместе. Fucking coming.

0: Swallow
1: моё семя, они все так хотят, чтоб я
0: anal.
2: Fisting.
1: Все вокруг так хотят от меня.
3: Да
1: потому что
0: do anal.
1: Про меня говорят, что типа
0: ass.
1: Заебло, что не замечают заслуг. Но мой
0: 300.
1: Больше, чем любой
0: 300.
1: Ищите контакт.

0: fucking coming.
1: Медленно метро уплывают в день, с ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
2: ass.
1: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
1: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasy
1: верится, катится
2: fisting
1: ass. Голубой
2: dark home,
1: голубой
2: dark home
1: бежит
2: to anal
3: cock.
2: Horny anal
1: набирает
2: cum.
1: Ну зачем же это
2: sex
1: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: к fisting ass.
1: Голубой
2: dark home.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: к fisting ass.
1: Голубой
2: dark home.

0: Don't touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
4: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжно.
5: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
6: Ну-ка.
5: Maggot.
6: Встаньте в ряд.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сакшер.
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spank.

0: clash of spanking.
1: Спасибо, и на том спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе за ружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: выхожу из и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя. Make me come. Yes. Boy next door, my name. Boy next door,
1: my name. Есть последняя.
0: Bad cock.
1: К сожалению, в ней обрываются.
0: My cum.
1: За последний
0: секс.
1: Из
0: Ордонжен.
1: Деревень. Скину.
0: Попин.
1: Слэй.
0: Тот. Bad cock.
1: Что каждый день.
0: This thing.
1: Заходи.
0: For 300 bucks.
1: Я свидетель был.
0: Two fat cocks.

0: Dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Ой,
0: полск. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Lube it up. Ass.
3: Очень сложно. Вспоминаю словно.
2: Fantasies. Dungeon Master.
4: Stick finger in my ass.
3: Осторожно. Скоро я взлетаю.
2: Dungeon.
3: Теряю от любви своей.
2: Fucking coming.

0: пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и.
1: First.
0: Начать.
1: Fisting. 300.

0: что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, а я кричу, если снится, что
1: my ass.
0: Fisting.
2: Я каждый порт, каждый
1: камп, my ass.
2: Берегу твой
1: finger dungeon.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слышите?
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь.
4: Бежим. Ха-ха.
1: Я одна.
4: А у меня есть.
2: 300 бакс. Fisting. Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
0: The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю, он как у ворот
2: объект.
1: Сажу на себя...

0: Just decided to go home after.
1: Зачем по вашему я научился
2: членам
1: зачем на ебальнике пассивный?
0: Well, I'm fucking coming.
1: Достиг. Я заставил. Как? Если мне нужен огонь.
3: Boy, чек мне
4: Симен.
1: Подбитый глоток. Не
0: оставляет.
1: Тебя как? Нас подводили мы. Качали мои собаки.
0: Suck some dick.
1: Как вы заебали своими эпохами?
0: Matter.
1: Ты нас один, мне похуй кто.
0: Снова на S.
3: Coming,
0: Latex with your hands.
4: We have

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: fisting ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Hot. Horny.
1: Очень
0: интерес
1: танцпола под покровом.
0: Bondage.
1: Свет
2: семена.
1: Голубые очи, покуй.
0: Latex love.
1: Утром рейс на
3: Sunshine.
1: Пусть вечер нас подождет.
0: Just lube it up, that turns me on. Latex love.
1: Infinity. Ты не смотри, что написано.

0: Здравствуйте.
1: Мэм.
2: Такой.
1: О, мастер.
2: С бородой. В твои попала сети.
1: Мэм.
2: Такой. Мужчина. Мечтаю о...
1: Do anal.
0: Со мной. На

0: really want to see. That's it. I really don't know him that well. I just met him once. He was very nice to me. You know, we just said hello and he was Hollywood. And that's about it.
1: What is required of us now is a new era of responsibility. Let us remember those timeless words as we can.
2: Приземлила ударом
3: finger.
2: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем.
3: Next door.
2: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
3: Swallow semen.
2: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...
4: Suction.

0: Перед пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Stop.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: Семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете
1: Выглядеть
0: аккуратно. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот

0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: Серега, так.
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
2: Party.

0: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
1: spanking,
0: знамя
2: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
2: «Гачи мучить
0: общество».

0: чужих
1: Finger fisting my ass.
0: Что ты один?
1: Performance artist. Stick finger in ass.
0: Сам себе чужие
1: Finger my ass.
0: Таскают чужих
1: Finger fisting my ass.

0: Радио.
1: Гей веб-сайт.
2: Я прошу вас.
3: Suck some dick.
2: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
4: As we can.

0: бойчик, больше не твой бойчик. Latex Club. Так плотно на мне, словно скоро лопнут. Так много смотрит, можно выдать. This thing, Bondage. Мизинец моей формы, как у...
1: Really?
0: Мама.
1: Dungeon Master.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Вов Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Move it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Hey.
0: А может, мы с тобою поедем на...
1: Gay party. My anal.

0: забуд. Не переживай, не переживай. Boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсохнутый.
1: Bad cock.

0: на радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась
2: Band.
1: Мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь, с моей
4: душой
1: играешь.

0: успел открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою
1: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих

Наше новогоднее гей-парти. МС Билл Харрингтон сделает вам Мэри Крисмас.

0: Я шоколадний. Я ласковий.
1: О, мастер.
0: Я горний. На всі 100. Пока здесь рулят МС.
2: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
3: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: This is hot.
6: Sure, why not?
7: In my anal. In our
8: hole. In our hole.
9: Fucking deep.
10: Oh, that hurt.
11: In our hole.
12: Suck this off.

0: кто знает, что
1: Ben Darkholm. Тестинг
0: Бивиса и Батхеда.
2: Жизнь с тобой — это лучший день. Казалось,
1: нет.
2: И твой взгляд

0: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит!
2: Поезд!
1: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
3: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранчики.
3: Дай не шаи.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, отыщем твой

0: Дик.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: гей-вебсайты
1: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
0: boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ты опять все не понял.
0: Yeah!
1: Оставь меня.
0: Suck it.
1: Без мне.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыто.

Какие? Можно. Сапфик. И отсутствие. Молятся, молятся на то, что их гарантировано. Здесь можно играть про себя на.

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых бэкакс будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: I the key. Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Gay party. Dark hole.
2: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage gay.
2: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger in ass.
2: Stick finger.

0: спасся от всех
1: Boy Next Door
0: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old Dungeon
0: вывожу дрессированных
3: Slaves
0: свои.
3: Get your ass back!

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до сотни.

0: swallow my cum.
1: Mike, widzę, widzisz darogu. Ten
0: jak fucking deep.
1: Ja żeby
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Daroga mnie.
0: Ask.
1: Лишь дороговато.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: Band.
1: Может быть немного грустно.
0: Yeah.
1: Sex.
0: Turns me on. Boy next door.

0: Com. The semen. The
1: show. Budapest je vam bilo.
0: Deep, dark, anal.
2: Pravi veselujo.
0: Fantasy.
1: I nelepoju.
0: Bondage.
2: I kad prežde.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
2: И как прежде
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: follow my cops. Fifty.
1: Ребята, что не скажете худо? Никогда обо... Я закрою.
2: Gay website.
1: Я забуду, я прощу. Все и все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
3: Я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так. Вы...

0: как 300 бат.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бандах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass.
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: что я делаю. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: плейтекст.

0: и вечером на
1: K-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто
1: Fisting
0: уважает, кто не пристает.

0: Come on, let's go.
1: Где-то на
2: gay website.
1: Там, где всегда
0: fucking slaves.
1: Трутся спиной.
2: And fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen.
1: Спят подо льдом
2: fat cocks.
1: Трутся спиной
2: leather man.
1: Вертится
2: $300.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что фингер в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейпарк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гейпарк едет. Видишь мою попку в стандарте, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредер. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейпарк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гейпарк едет. Видишь мою попку в стандарте, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредер. И к чему все разговоры, что не, им с... на обед.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, эст, это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fast anal.

0: Podcast.
1: Да. Выключи сейчас же, без оправданий, без...
0: Thing...
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести... ...строиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Майзачерность колбак.

Директор Данжен, мой отец. Директор Данжен, мой отец. Директор Данжен, мой отец. Директор Данжен, мой отец.

0: Gachi Garry мы
1: Брови. Brothers.
2: Семен.
0: Горьких нет, как нет, там им
3: performance artists.
0: Как? И

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни в
1: Dungeon House Focus.
0: И нашей панку
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Гачи горы мы
3: и
0: Синен горьких нет.
3: Как
0: нет там им
1: performance artists.
0: Как Никит из высоты вам шлем
4: привет.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на и получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Boy.
1: And you too.
2: Hey.
1: Fucking slaves. Fuck you.
2: Руки прочь.
0: Boy.
2: Перестаньте давать ему свои.
0: 300 bucks.
2: Hey.
0: Boy.
2: Все нормально. Слышишь, все нормально.
1: Huh?
2: Давай, давай, давай, не слабый.
0: 15.
2: Hey.
1: Spanking.
2: Hey.
0: Coming.
2: Hey. Давай, давай.
1: Fucking slaves.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Legs.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Fucking legs.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Fucking legs. Fucking legs.

0: sucked some dick.
1: Fucking coming.
2: Yo.
1: Master.
3: Hey.
2: Liz.
3: Hey.
2: Powerful.
3: Давай веселей. Давай, давай, давай, давай. Кислотный.
1: This thing.
3: Hey. Кислотный.
4: Spanking.
3: Hey. Кислотный.
1: Coming.
3: Hey. Давай, давай.
2: Fucking Liz.
1: This thing.
3: Hey. Кислотный.
4: Spanking.
3: Hey. Кислотный.
1: Coming.
3: Hey. Давай, давай.
2: Fucking Liz.
1: This thing.
3: Hey. Кислотный.
4: Spanking.
3: Hey. Кислотный.
1: Coming.
2: This
1: thing
4: spanking
3: coming
1: fucking
2: slay.

0: two obviously want to suck what a real man has.
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy
1: тави-
2: gay party
1: только для нас. Обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick
1: на глазах у
2: Please?
1: Твоих

0: Play X Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the spell.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: Dick in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
1: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальный петь.

0: Он пишет демо. Повышает градус, выкинь все радуги. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: пол. Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh. Hey.
2: Make calm.
1: This thing.